0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
2: Тэгвэл нүсмэн радио Citrus FM 98.1 мэдээ дасамь.